На юрус кросту виглая глоста. Юти какое золото смирте дзили играм. Хера руку тук шагаса вещь пикоем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма. Искарис гайс, лялай солис торс глосту того вина. Мир клей понус мань. Пазер из аукшн. Цгмени шин лялс. Ради тика цувак. Скойс ля и ну курсет. И завер лобок. Истел вина тика смайда. Астиви гайда. Паза стейп надауть. Опа. Изменись асо мясь. На навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Izmienies mūs sēdēsim, jāk mēs teņu zemēs visim dūt savu rūku, mēs persūri druši prīkšā. Pārdes esmu, esim paliks puķekļus, na